Собирает наша рудень лиатус Мускандис. Мели ширди, а шарота мерга.